0: тебя. Люблю твою улыбку, люблю твои глаза, люблю твои губы. Люблю, как ты меня ласкаешь, как ты меня любишь, как ты меня целуешь. Люблю тебя, люблю тебя.
1: I did.